Сегодня в передаче. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев совершил государственный визит в республику Узбекистан. Новый этап стратегического партнерства Азербайджана и Узбекистана. Аналитический материал. А теперь подробнее. 24 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли из столицы Узбекистана, Ташкента, в Бухару. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, первая леди Зируат Мирзиёева и члены их семьи ознакомились с мавзолеем Исмаила Самани в Бухаре. 23 августа начался государственный визит президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева в республику Узбекистан. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили монумент независимости в Ташкенте, воздвигнутый в центре комплекса «Янги Узбекистан, Новый Узбекистан» по случаю 30-летия независимости Узбекистана, который венчает образ широко раскинувшей крылья птицы Хумай, символизирующей мир, свободу, добродетельность и счастье. Президент Ильхам Алиев возложил венок к монументу. В тот же день состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в формате один на один. Затем с участием президентов состоялась церемония подписания азербайджано-узбекских документов, а также обмена документами, подписанными между нашими странами. Президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев подписали договор о вечной дружбе между Азербайджанской республикой и Республикой Узбекистан и решение третьего заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджанской республики и Республики Узбекистан. Также подписан меморандум об обмене опытом и сотрудничестве между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской республики и таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан в сфере кинологии. Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской республики и правительством Республики Узбекистан в сфере туризма. Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской республики и правительством Республики

0: Республики Узбекистан и культуры. Программа по доведению товарооборота между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан до 1 миллиарда долларов США к 2030 году и практический план действий дорожной карты по реализации проектов в сфере инвестиций и торговли между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан в сфере пенсионного обеспечения, программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2027-2028 годы, программа сотрудничества между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2027-2028 годы, протокол об установлении побратимских отношений между городом Ханкенди, Азербайджанская Республика, и городом Ургенч, Республика Узбекистан, протокол об установлении побратимских отношений между городами Нахчеван, Азербайджанская Республика, и городом Ургенч, Республика Узбекистан, и протокол об установлении побратимских отношений между городом Лачин, Азербайджанская Республика, и городом Бухара, Республика Узбекистан, между соответствующими структурами и ведомствами обеих стран. 23 августа в Ташкенте с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось третье заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Узбекистана. Сначала был продемонстрирован краткий фильм о дружбе, торговом и инвестиционном сотрудничестве между Узбекистаном и Азербайджаном. Затем выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. «Мы вывели наши двусторонние отношения на абсолютно исторический пик. Подтверждением этого является подписание по итогам нынешнего саммита исторического договора о вечной дружбе. Самое главное, каждый пункт нашего стратегического партнерства и союзничества материализуется в конкретных осязаемых делах. Наши страны выступают за усиление региональной консолидации сотрудничества. Отрадно, что за Ташкентом и Баку закрепилась роль ключевых драйверов межрегиональной интеграции», — сказал президент Узбекистана в своем выступлении. Поблагодарив президента Шавката Мирзиёева за приглашение посетить братский Узбекистан, гостеприимство, доброе отношение к Азербайджану и к нашему народу, а также личный вклад в развитие двусторонних отношений, президент Ильхам Алиев отметил, что в продемонстрированном перед началом заседания видеоролике очень грамотно были представлены те проекты, которые сейчас находятся в работе. Высоко оценив дружественные отношения между двумя странами и успехи, достигнутые Узбекистаном, президент Ильхам Алиев сказал: «Узбекистан сегодня государство, которое имеет большой международный авторитет. И, как вы правильно отметили, мы в двустороннем формате, во всех международных организациях, где мы участвуем, всегда поддерживаем друг друга».
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: 23 августа в Ташкенте состоялась церемония награждения президентов Азербайджана и Узбекистана. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев был удостоен высшей государственной награды Узбекистана, ордена высшей степени Оли Даражали Дуслик, а президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ордена Гейдар Алиев. В тот же день в Ташкенте президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями для прессы. 23 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с крупнейшим градостроительным проектом Узбекистана «Новый Ташкент». Проект представляет собой новую модель градостроительства, объединяющую в одном пространстве экономику страны, инвестиционную политику, транспортную систему, систему образования, экологию и цифровые технологии. Одним из важнейших инновационных решений, применяемых в «Новом Ташкенте», является технология трегенерации, в которой процессы выработки электроэнергии, отопления и охлаждения управляются в рамках единой технологической цепочки. Президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка «Азербайджан» в Новом Ташкенте. В парке будет создано общественное пространство, отражающее богатую культуру, многовековую историю и традиции Азербайджана. Парк играет важную роль в еще большем сближении братских народов Азербайджана и Узбекистана. 23 августа в Ташкенте президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев приняли участие в онлайн-формате в церемонии открытия закладки фундамента азербайджанских проектов, реализуемых в Узбекистане.

0: В рамках мероприятия состоялось открытие проектов «Даврбанк», Международный банк Азербайджанской республики, гипсового завода «Матанат-А», двух STEM-школ имени Ландау Science, Technology, Engineering and Mathematics Landau Education Group. Также состоялись церемонии закладки фундаментов проектов 5 новых автозаправочных станций «Сокат», жилого и курортного комплекса «Сибриз Узбекистан Агаларов Девелопмент», жилого комплекса «Баку-Сити Туран-Аз», фабрики по обогащению серебросодержащей руды «Sir Gold and Silver Project» и фруктовых садов «Gold Fresh Fruits». В тот же день президент Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии открытия Национального педагогического университета имени Низами Генджеви в Ташкенте. Сначала главы государств разрезали ленту, символизирующую открытие высшего учебного заведения. Президент Ильхам Алиев и президент Шавкат Мирзиёев посадили дерево во дворе университета. Главы государств Азербайджана и Узбекистана были проинформированы об истории Национального педагогического университета имени Низами Генджеви и созданных условиях. Главы государств встретились с преподавательским составом и студентами этого учебного заведения, побеседовали с ними. На встрече было подчеркнуто, что полная средняя школа номер 1 имени Мирзо Улугбека в городе Физули является символом азербайджано-узбекского братства, а новое здание университета отражает древние современные ценности, объединяющие две страны, а также единство наших народов.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.
0: Президент Ильхам Алиев поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по случаю успешного проведения первых выборов в новый парламент Республики Казахстан Курултай. Развитие наших отношений с Казахстаном, с которым мы тесно связаны общими корнями, национально-духовными ценностями и узами братства, имеет для нас особое значение. Верю, что построенные на здоровом фундаменте Азербайджана казахстанские дружественные отношения и стратегическое партнерство нашими совместными усилиями продолжат развиваться по восходящей линии и углубляться в интересах наших народов, говорится в поздравлении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по случаю 35-летия независимости Украины. Нынешний уровень обладающих богатыми традициями азербайджан-украинских и дружеских отношений вызывает удовлетворение. Политический диалог, взаимные визиты высокого уровня, сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах являются важными сторонами нашего стратегического партнерства. Убежден, что в интересах двух народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-украинских и дружеских связей, говорится в поздравлении.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
0: 23 августа первая леди Азербайджанской республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева вместе с первой леди республики Узбекистан Зируат Мирзиёевой и ее дочерьми Саидой и Шахнозой Мирзиёевыми посетили арт-пространство Хунгузар в Ташкенте. Этот проект был реализован по заказу Фонда развития культуры и искусства при администрации президента Республики Узбекистан. В арт-пространстве организуются выставки керамики, шитья ювелирных изделий, а также резьбы по дереву. Здесь также проводятся различные встречи, лекции и просветительские мероприятия. 23 августа первая леди Азербайджанской республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева вместе с первой леди республики Узбекистан Зируат Мирзиёевой и ее дочерьми Саидой и Шахнозой Мирзиёевыми ознакомились с Центром исламской цивилизации в Ташкенте. Этот центр был создан решением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Центр, занимающий площадь более 10 гектаров, построен в стиле древних архитектурных памятников города Самарканд. Экспозиция музея составит из залов доисламские цивилизации, эпоха первого ренессанса, эпоха второго ренессанса, Узбекистан в 20 веке, новый Узбекистан, основа третьего ренессанса и священный Коран. В зале «Священный Коран», расположенном в центре экспозиции, хранится духовная жемчужина мусульманского мира – Коран Усмана. Здесь также представлены рукописные копии Корана, созданные в разные периоды, и его переводы на узбекский язык.

0: новый этап стратегического партнерства Азербайджана и Узбекистана. Государственный визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан стал важным политическим событием. Он не только продемонстрировал высокий уровень отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, но и определил будущее направление двустороннего сотрудничества. Встречи и переговоры, состоящиеся в ходе визита, имеют особое значение для дальнейшего укрепления взаимного доверия и стратегического партнерства между двумя странами. Одним из важных итогов визита стало определение новых целей сотрудничества между двумя странами в ходе третьего заседания Высшего межгосударственного совета. Принятое решение открывает новые возможности для расширения связи между Азербайджаном и Узбекистаном не только в политической сфере, но и в областях экономического, инвестиционного, межпарламентского и регионального сотрудничества. Политическая воля глав государств играет ключевую роль в развитии отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Формирование правовой базы для прочной дружбы и союзничества свидетельствует о том, что страны создали надежный фундамент для долгосрочного сотрудничества. Эти отношения также способствуют укреплению взаимной поддержки и координации действий по региональным и международным вопросам. В то же время цели, намеченные в экономической сфере, наполняют практическим содержанием данное сотрудничество. Увеличение товарооборота до 1 миллиарда долларов США к 2030 году является важнейшей задачей для полной реализации взаимного экономического потенциала. Комментируя этот вопрос в эфире Международного радио, депутат парламента Нагиф Гамзаев заявил.
1: Первый день визита президент Ильхам Алиев сделал важный экономический

заявление, касающееся объема совместных инвестиций. Он сообщил, что этот показатель превысил ранее озвученную отметку в 500 миллионов долларов и оказался значительно выше. Это следует рассматривать не просто как обновление статистических данных, но и как политический сигнал. Платформа, созданная Азербайджаном узбекской инвестиционной компанией, реально расширяется и уже превысила первоначальный объем капитала. Это уже весьма позитивный показатель. Параллельно с этим лидеры двух стран приняли участие в церемониях открытия и закладки фундамента объектов, реализуемых Азербайджаном и Узбекистаном. Личное участие президентов в подобных мероприятиях, как правило, призвано подчеркнуть политическую значимость проектов и укрепить доверие к инвестиционному климату. Следует также отметить, что одновременное расширение деятельности азербайджанских компаний в Узбекистане, охватывающие такие сферы, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, строительство и горнодобывающая отрасль, свидетельствует о том, что это сотрудничество развивается на принципах взаимной выгоды. На фоне укрепления связи между Азербайджаном и Центральной Азией партнерство с Узбекистаном имеет особое региональное значение. Расширение сотрудничества двух стран на различных региональных и международных площадках создает дополнительные возможности для углубления экономических и политических отношений как внутри тюркского мира, так и в более широком евразийском регионе. Таким образом, визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан и договоренности, достигнутые на третьем заседании Высшего межгосударственного совета, свидетельствуют о том, что азербайджано-узбекские отношения вступили в новый этап. Поставленные конкретные цели и определенные новые направления сотрудничества дают основания полагать, что стратегическое партнерство между двумя странами будет и далее углубляться, открывая новые возможности для развития Азербайджана, Узбекистана и региона в целом.

Перспективы отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Основные положения интервью президента. В последние годы дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном значительно укрепились, перейдя от уровня стратегического партнерства к союзничеству. Текущее состояние и перспективы развития этих связей были всесторонне освещены в интервью президента Ильхама Алиева Национальному информационному агентству Узбекистана. В ходе беседы глава государства затронул темы исторических, культурных и духовных уз, объединяющих два народа, высокого уровня политического диалога, расширения экономического сотрудничества, а также роли Азербайджана-узбекских отношений в укреплении единства тюркского мира. Президент Ильхам Алиев заявил, что в основе отношений между Азербайджаном и Узбекистаном лежат общая история, культура, язык и духовные ценности наших народов. Взаимные визиты и важные документы, подписанные за последние годы, вывели эти отношения на новый этап. В частности, декларация об углублении стратегического партнерства и договор о союзнических отношениях еще больше укрепили политико-правовую базу связей между двумя странами. Глава государства подчеркнул особое значение искренней дружбы, взаимного уважения и доверия, существующих между лидерами двух стран для развития этих отношений. Эта политическая воля открыла путь к расширению сотрудничества в различных сферах и реализации новых проектов. Говоря об этом в интервью международному радио, депутат парламента Нагиб Хамзаев отметил. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев дал широкое интервью Национальному информационному агентству Узбекистана. Заявление главы государства вновь демонстрирует высокий уровень, которого сегодня достигли отношения между двумя братскими странами. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан-узбекские отношения, опирающиеся на общую историю, культуру, язык и духовные ценности, в последние годы развивались беспрецедентными темпами и вышли на самый высокий уровень – уровень союзничества. Он также отметил важную роль искренней дружбы и братского доверия, установившихся с президентом Шавкатом Мирзиёевым в развитии и становлении этих отношений. В то же время президент отметил, что за последние 5 лет между двумя странами состоялось 15 взаимных визитов на высоком уровне. Декларация об углублении стратегического партнерства и договор о союзнических отношениях, подписанные в ходе взаимных государственных визитов президента Азербайджана в августе 2024 года и президента Узбекистана в июле 2025 года, еще больше укрепили правовые и политические основы этих связей. Созданный в 2023 году Высший межгосударственный совет стал важнейшим институциональным механизмом координации стратегического партнерства. В целом, вопросы, затронутые президентом в ходе интервью, свидетельствуют о том, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном непрерывно развиваются и укрепляются. Более того, данный визит президента внесет значительный вклад в дальнейшее развитие этих связей и достижение поставленных целей. Из интервью президента очевидно, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном имеют стратегическое значение не только в рамках двустороннего сотрудничества, но и в более широком региональном и международном масштабе. Существующее политическое доверие, экономический потенциал и общие ценности создают прочную основу для дальнейшего укрепления союза между двумя братскими странами. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи и желаем вам всего доброго.

Кегава, Нерканютен Кузену Пайте, Гендалаша Евайлан. Адрбичене Азгаин, Зартанах Шера Хамар Вог Бутан, Хончан, Тарбиркен Танери Паткернера, Бнакан Ландшафнер, Ев, Порсортакан Тесараннер, Лайнор Нохтагорсвелен, Гарабахян Горгером, Гарабахян Горгеридзе, Вухань Кюньер, Ис Гудайн Палитрам, Баваканин Харуст. Таракан Вошхарнер и Цагата Сакнери Бертья Разнат Кусневичнорев, Гарабахян Горгерунен Хит, Барсар Ев Папук Хав. Айс Горгерю Акнери Барсар Уцина, Вестаса Миллиметр, Исхо Акнери Хатуцина, Инусун Хазар Исмичев, Харва Сун Хазар, Мек Каракуси Метри Хамар. Ачма Юмма, Аран, Бахшада Гюллер, Балык, Буйнус, Барда, Бахменли, Гарабах, Муган, Ханлых, Челеби, Шабалат Бута, Евал Горгайн Композиционер, Хамарумен, Гарабахян Горга, Горсаканда Проти, Дасакан Орин Акнер. Шушан Гарабахи Хану Цамаря Каак Линелын, Разар Гацуму Верпес Мышаку Тевар Вести Кентрон, Инч Песнаев, Гарабахи Гытну Вэлу Вайры, Ирани, Туркеи, Арабии, Гынткастан, Евросастан, Хет Караванайн, Аревтраен Чанапарнери Хашмеруком, Хангестрин, Айстер Горга Горсян, Заргасмана, Агдами Горга Горсян, Фабрика, Мездери Хагасыл, Гарабахи Горга Горсян, Авандухнари Пахпа Мангосом, Инчаван Сялдари Кесара, Горгери Артадруцинира, Канацвели, Анхата Пестанаром, Хазаринар Ересунин, Твакайн, Агдами Мимнадр Вели, Горга Горсян, Фабрика, Агдами Горга Горсян, Фабрика и Горсняючуна, Хазаринар Русун, Твакайн, Цивер, Авели, Эндлайн, Вели, Евстехцвели, Агдами Горга Горсян, Артадрака, Миаворума, Миаворума, Онер, Масначугер, Евархестан, Оснер, Бардайум, Ходжалуюм, Шушайум, Баша, Гюнеюм, Папревендум, Алмадатлиюм, Ев, Марзилиюм. Артадрака, Миаворума, Тарекан, Хюсвумер, Мота, Гири Казар, Каракуси, Метр Гор, Горгери Тангараном, Вору Горсумер, Генерал, Самед Бей, Мехмандарови, Аразнатана, Порхамарумер, Тасун, Террор, Дари, Патмакаев, Чартарапетакан, Хошардзан, Пахумер, Авиликан, Еркухар, Горгиев, Горгайн, Артадранк, Мир, Еркердем, Хаестан, Еразмакан, Агрессия, Нойпесан, Харватса, Срез, Горга, Горсяна. Хазарина, Рынус, Иргут, Вакалин, Хайка, Канзин, Лацу, Жарикомич, Шушай, Окупайцей, Нахорейн, Тангараняш, Хатакисна, Ину, Ирват, Чан, Артюнком, Тастин, Евксан, Ирур, Дайри, Горгер, Евальт, Сон, Мушнер, Парквецин, Евтага, Похвецин, Баку. Тангарана, Разнатуна, Вервец, Айвандал, Нерикомич. Агдами Веракан, Мангорзун, Тацум, Дырват, Симнакан, Патакна, Исмека, Горгери, Тангарани, Веракан, Номер. Мездепе апагат анох дзайна. Мичезгайн радио Цунхинг.

начале краткий анонс. Завершился государственный визит президента Азербайджана в Узбекистан. Евроньюс широко осветил государственный визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан. Депутаты Мечлиса наблюдали за парламентскими выборами в Казахстане. Сейчас более подробно. 24 августа в рамках государственного визита в Узбекистан президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, первая леди Зируат Мирзиёева и члены их семьи ознакомились с мавзолеем Исмаила Самани в Бухаре. Эта усыпальница является одним из старейших памятников исламского зодчества Центральной Азии. В этот же день президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, первая леди Зируат Мирзиёева и члены их семьи ознакомились с комплексом Пой-Калян в городе Бухара. Название этого комплекса означает «У подножья Великого». Один из его главных памятников, минарет Калян, был построен в 1127 году. Мечеть Калян – самая большая мечеть Бухары, построенная в 15 веке. Мечеть может вместить одновременно 12 тысяч человек. 24 августа завершился государственный визит президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева в Узбекистан. В международном аэропорту Бухары президента Ильхам Алиева, первую леди Мехрибан Алиеву провожали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зируат Мирзиёева.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: Аналитика. Линия Баку-Ташкент – новая геополитическая ось Южного Кавказа, Центральной Азии. Государственный визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан не только еще раз продемонстрировал стратегический характер азербайджано-узбекских отношений, но и выдвинул на первый план возможности, созданные сотрудничеством между двумя странами в региональном масштабе. Состоявшиеся в рамках визита переговоры и достигнутые договоренности показывают, что отношения между Баку и Ташкентом не ограничиваются двусторонней повесткой дня, а влияют на формирование новых политических и геоэкономических связей между Южным Кавказом и Центральной Азии. Азербайджан-узбекские отношения последние годы вышли за рамки двустороннего сотрудничества и стали одним из главных столпов новых геополитических и геоэкономических связей, формирующихся между Южным Кавказом и Центральной Азией. Углубление стратегического партнерства между Баку и Ташкентом соответствует как национальным интересам обоих государств, так и более широким процессам региональной интеграции. Одним из основных факторов, повышающих геополитическое значение этих отношений, является то, что Азербайджан занимает важное положение на Южном Кавказе, а Узбекистан – Центральной Азии. Интенсификация отношений между двумя странами фактически создает условия для дальнейшего укрепления политических, экономических и транспортных связей между этими двумя регионами. Таким образом, Азербайджан-узбекское партнерство имеет стратегическое значение с точки зрения объединения двух географически раздельных пространств в единую цепочку сотрудничества. Политолог Турал Исмаилов в своем заявлении Международному радио сказал:
2: Азербайджан-Узбекистан мунасибетлери артык кардашлык мунасибетлерни дашарак чок юксек бир севияе чатыптыр бугун.
1: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном уже перешли на очень высокий уровень братских отношений. Сегодня подписание договора о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном является не только договором, охватывающим ближайшие 5 лет, но и договором, охватывающим на протяжении всей истории будущие поколения двух углубляющих братство страны и выводящих ее на высокий уровень. В то же время шаги, предпринятые сегодня между Азербайджаном и Узбекистаном по реализации проектов в различных сферах, а также договоренности, достигнутые во время последнего визита господина президента в Узбекистан, выводит отношения между Азербайджаном и Узбекистаном в целом на очень высокий уровень. Этот уровень является историческим. Это не только союз, который затронет Азербайджан и Узбекистан, но и соглашение, которое создаст большие позитивные изменения в оси Южного Кавказа и Центральной Азии в целом. Безусловно, выгодное положение Азербайджана на западно-восточной связи Евразии и Узбекистана в доступе к глубинам Центральной Азии делает обе страны естественными партнерами в развитии Среднего коридора. Маршруты, проходящие через Каспийское море в Азербайджан, а затем на Южный Кавказ и Европу, расширяют доступ стран Центральной Азии к мировым рынкам. В этом контексте сотрудничество Баку-Ташкент служит не только увеличению товарооборота, но и формированию новых логистических и цепочек поставок в Евразии. С геоэкономической точки зрения совместные проекты двух стран в области взаимных инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры обладают значительным потенциалом. Участие Узбекистана на освобожденных территориях Азербайджана, также вовлечение азербайджанских компаний в различные проекты в Узбекистане являются практическим примером взаимной экономической интеграции. Этот процесс приобретает особое значение в рамках организации тюркских государств. Активное участие Азербайджана и Узбекистана в организации создает благоприятную основу для расширения совместных проектов в сферах транспорта, торговли, энергетики, цифровых связей и гуманитарного сотрудничества. Тем самым формируются новые связи между тюркскими государствами, которые сокращают географические расстояния, укрепляют экономические и транспортные связи. Таким образом, на фоне визита президента Ильхама Алиева в Узбекистан еще раз становится ясно, что Азербайджан-Узбекское партнерство имеет стратегическое значение не только с точки зрения развития отношений между двумя государствами, но и с точки зрения углубления взаимодействия Южного Кавказа и Центральной Азии. Укрепление линии Баку-Ташкент может нести существенный вклад в усиление интеграции двух регионов и их формирование в единое геополитическое и геоэкономическое пространство посредством транспортного, торгового, энергетического, инвестиционного и политического сотрудничества.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: Стратегические ворота в Карабах и восточный Зангезур, Муродахский тоннель. Одним из важнейших инфраструктурных проектов, реализуемых по поручению президента Ильхама Алиева в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, является строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кайбаджар-Истису. Общая протяженность проекта составляет 82 километра, в том числе 56 километров приходится на участок Тоганалы-Кайбаджар, 26 километров на участок Кайбаджар-Истису. Муровдахский хребет начинается с 13,5 километров автомобильной дороги. Таким образом, важнейший участок дороги проходит через Муровдахский хребет. Здесь высота увеличивается с 1700 до 3250 метров. Для безопасной эксплуатации автомобильной дороги в зимнее время было признано целесообразным строительство тоннеля под Муровдахским хребтом. Напомним, что президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в августе 2021 года приняли участие в церемонии закладки фундамента этой дороги. Муровдахский тоннель является одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире. По своей протяженности он занимает 18 место в мире, 5 в Европе и 1 в странах СНГ. Тоннель будет иметь 4 полосы движения, по 2 в каждом направлении. Проходческие работы в тоннеле, а также работы по 38 переходным тоннелям, соединяющим правую и левую части, уже завершены. Помимо Муровдахского тоннеля, в рамках проекта строится еще 4 тоннеля общей протяженностью 2636 метров. Основная часть работ по строительству этих тоннелей, в том числе большая часть проходческих железобетонных и других технических работ, уже завершена. В целом, в рамках проекта строительства автомобильной дороги Тоганалы-Кайбаджар-Истису выполнено 87% работ. Эта автомобильная дорога берет начало в селе Тоганалы Гёйгёльского района, проходит через освобожденный от оккупации Кайбаджар и следует до знаменитой зоны отдыха Истису. Дорога обеспечит удобное и безопасное транспортное сообщение не только с районным центром, но и с другими населенными пунктами региона. Будет способствовать развитию сельского хозяйства и туризма. Реализация стратегически важного проекта в столь сложных географических условиях еще раз доказывает, что восстановление в короткие сроки освобожденных от оккупации районов, в том числе создание в них современной дорожной транспортной инфраструктуры, находится в центре внимания азербайджанского государства под руководством президента Ильхама Алиева.

Государственный визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан, проведенные в его рамках встречи и подписанные документы, находились в центре внимания европейских СМИ. На сайте телеканала Евроньюс подробно был освещен государственный визит президента Азербайджана в Узбекистан. В статье сообщается, что Азербайджан и Узбекистан ставят целью к 2030 году объем двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов. В ходе переговоров президенты также достигли договоренности о дальнейшем углублении экономического и транспортного сотрудничества. Телеканал Евроньюс планирует реализовать новые документальные телевизионные цифровые проекты, посвященные Азербайджану. Об этом заявил генеральный директор и редакционный директор Евроньюс Клаус Струнс. По словам Струнса, Азербайджан представляет особый интерес для международной аудитории благодаря своему уникальному географическому положению, богатой истории и большому количеству интересных историй. Он отметил, что открытие офиса Евроньюс Баку позволит расширить освещение событий в Азербайджане и в целом на Южном Кавказе для европейской аудитории. Он подчеркнул, что происходящие на Южном Кавказе процессы имеют важное значение для Европы. Часть будущего Европы будет определяться именно в этом регионе, поэтому долг и задача журналистов – быть первыми, кто освещает происходящие здесь события, процессы и важные темы, добавил генеральный директор Евроньюс. Стрункс также указал на растущий интерес Европейского союза к Азербайджану и Южному Кавказу. Группа депутатов Мили Меджлиса Азербайджана наблюдали за парламентскими выборами в Казахстане в качестве международных наблюдателей в составе делегации парламентской ассамблеи тюркских государств. В ходе визита наблюдатели ознакомились с организацией процесса голосования, ходом избирательного процесса и условиями на избирательных участках в городах Астана и Алматы. В Ташкенте при участии в онлайн-формате президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось открытие проекта банка ABB Dever. Церемония прошла в рамках мероприятия, посвященного открытию и закладке фундамента проектов, реализуемых Азербайджаном в Узбекистане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Узбекистана, охарактеризовал это событие как выход ведущего азербайджанского банка на рынки Узбекистана. Проект предусматривает приобретение банком ABB основного контрольного пакета акций Девербанк, одного из коммерческих банков Узбекистана, и дальнейшую деятельность на рынке страны под брендом ABB Dever. Под брендом ABB Dever банк будет предоставлять универсальные финансовые услуги корпоративным и розничным клиентам во всех регионах Узбекистана. Министр экономики Азербайджана Микаил Джабаров в интервью телеканалу «Узбекистан-24» заявил, что подписание документов между Азербайджаном и Узбекистаном имеет важное значение для начала реализации значимых совместных проектов. Министр отметил важность подписанного в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан документа о доведении объема взаимной торговли между двумя странами до 1 миллиарда долларов для дальнейшего развития двустороннего партнерства. Микаэль Джабаров также сообщил об успешном завершении узбекско-азербайджанского межрегионального форума. По его словам, подписание ряда документов в рамках форума создаст условия для начала реализации важных проектов и расширения двустороннего экономического сотрудничества. В Международном выставочном центре «Экспо» в Астане состоялось официальное открытие первой международной специализированной выставки в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, в инженерной инфраструктуре, а также форума развития инженерной инфраструктуры Казахстана. Азербайджанское государственное информационное агентство «Азертач» выступает медиапартнером мероприятия. На выставке принимают участие около 50 компаний из 5 стран, представляющих оборудование и технологии для строительства, модернизации, цифровизации и безопасной эксплуатации инженерных сетей. В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с прибывшей с визитом в нашу страну делегацией во главе с директором Департамента политики рынка труда Министерства благосостояния Латвии Имансом
Липскисом. На встрече были проведены взаимные презентации, посвященные рынкам труда двух стран, проводимой работе и новым проектам в сфере труда и занятости. Обсуждались вопросы будущего сотрудничества в области служб занятости, а также возможности привлечения рабочей силы из нашей страны на рынок труда Латвии. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в город Ходжавен, поселок Гырмызы-Базар и село Гузей-Хырман, 548 семей, 191 человек. Вернувшиеся в родные края жители поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Ханумалиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность отважной азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой души наших шахидов, погибших на этом пути. Семьям вручили ключи от новых квартир. На этом наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.